0: Твой голос. Наша антенна. Вейдь на кастинг radiokiss.fm. Эй, ну да-да-да-да-давай!
1: Кастинг.radiokiss.fm. Я сейчас